Среди кокета богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых ласковых измен, среди холодных приговоров, жестоко сердой сует.